0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Сол бір сұрапыл соғыстың соңы жеңіс. 9 мамыр жеңіс күні. Классик радиосы.
1: Территория классики.
2: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
2: Добрый вечер, самый восхитительный радиослушатель. У меня сегодня особый случай, особый гость. Вообще так бывает, что я обычно сама подбираю гостей. А вот здесь так получилось, что какая-то обратная связь пошла, и люди изъявили желание поучаствовать. Написали на телефон радио, сказали, а вот мы хотели бы рассказать о своей профессии, о своих делах. И что самое удивительное, что это вот сейчас передо мной сидит очаровательная молодая девушка. Она врач-хирург, трансплантолог, специалист по трансплантации. Трансплантации печени. Она закончила наш Алматинский мединститут, который раньше назывался Алматинский, сейчас, наверное, Национальный медицинский университет. Она работает в Национальном научно-онкологическом центре. И вот такие люди, ну, это представители самой благородной профессии, самой необходимой, самой спасающей, самой экстремальной. Вот сегодня в наших гостях Сапарбай Жамиля, наша сегодняшняя собеседница. Жамиля, добрый вечер. Очень приятно мне.
3: Здравствуйте, мне тоже очень приятно.
2: Хорошо, что вы приехали, хорошо, что все получилось. Мы договаривались это месяц назад. Да. Жамиля, ну правда, это абсолютно всех касается, да? Вы на самом переднем крае медицины. Я вот не так давно была на презентации благотворительного фонда, связанного с трансплантологией сердца. Угу. Юрий Пя. Угу. Махабад, вот этот большой фонд. Ну, все мы знаем нашего национального героя Юрия Пя. И оказывается, вот теперь есть возможность поговорить с вами, которая работает. Вот я даже не знала, что существует Национальный научно-онкологический центр, да. Потому что мы с вами сейчас как два собеседника вот встретились. Я из культуры, вы из области медицины. Мы с вами социальные работники. Очень много общего в нашей сфере. Я делаю, там, играю, участвуют мои руки, я знаю все об этом. Вы своими руками спасаете людей. Вы делаете суперсовременные какие-то такие головокружительные вещи вы делаете. И самое главное, что это спасение жизни людей.
3: Спасибо за такое представление. Да. Мы действительно попали сюда по воле случая или скорее по... Заведующий отделение решил, что мы должны рассказать о том, чем мы занимаемся.
2: Какой молодец. Давайте ему благодарность передадим.
3: Да, вот Александр прямо... Баталовичу большое спасибо. Большой ему привет. Он всегда слушает вас.
2: Это удивительно.
3: Да, в машине, когда едет домой поздно ночью или рано утром.
2: Так приятно.
3: Вот, Жан Спиталович, вам большой привет с Алматы, зелёной Алматы. Мы занимаемся, вот у нас трансплантация, органная трансплантация.
2: Органная называется?
3: Да, это трансплантация сердца, легких, печени и почек. И мы, как и, наверное, вы тоже, вы же делитесь по инструментам, а мы делимся по органам. Да? То есть я конкретно занимаюсь трансплантацией печени. Наше отделение занимается трансплантацией печени и почек, потому что и печень, и почки находятся в животе.
2: Да, можно спросить такой совсем простой вопрос бытовой? То, что я знаю, что и печень, и почки, они практически не болят и сразу отваливаются, если плохо.
3: У всех таких солидных органов нету такого там рецепторов, нервных, которые болят. Да? Вот говорят, печень болит. Или там печень просто может давать при увеличении, да, когда она увеличивается. Да, вот капсула печени, она может давать какой-то болевой синдром или то, что вот просто она сама по себе увеличивается. Почки, да, почки никогда не болят. Только при таких инфекционных каких-то образованиях, там карбункул, почки могут дать температуру, да, но сами они не болят, конечно, да. И да, печень очень ресурсный орган, то есть он до последнего будет работать, выдавать какие-то сигналы в виде изменений в лабораторных анализах, да, будет какая-то общая слабость, будет уже потом, конечно, изменение кожных покровов, но да, печень, она сама не будет она не болит.
2: До последнего сражается.
3: Она до последнего.
2: Молча.
3: Да, очень ресурсный орган, но до последнего держится и в один момент просто перестает, да, декомпенсируется.
2: Молча.
3: И, да, и не работает, перестает работать, да.
2: У меня такой, опять же, вопрос от вот лично вас, хрупкая, красивая женщина.
3: Спасибо большое.
2: И как не побоялись стать хирургом? Как это, что вас подтолкнуло прийти на вот такую профессию? Ну, вот боишься? Это элементарно, кажется, так страшно.
3: Ну, я не могу вот точно сказать, почему, но я никогда, когда я поступила в медицинский, я сразу знала, что я буду хирургом, и сразу знала, что не буду, там, например, кардиохирургом, не хотела быть кардиохирургом.
2: Да. Почему?
3: Ну, не знаю, вот меня почему-то не привлекало. Вот мне нравились вот абдоминальные органы, вот органы, которые находятся в животе.
2: Вы что-то знали об этом, родители?
3: Ну, у меня в семье не было медиков. У нас в семье вообще эта история с медицинским институтом очень такая закрученная. У меня мама поступала, училась 3 года в медицинском. Вот здесь же в АГМИ она училась. Но потом сначала один ребенок, потом второй ребенок родился. И поэтому папины родители сказали, ну, это достаточно сложно. Тем более они жили в Кокшетау, а мама здесь училась в Алматы. Поэтому детей, ну, нас с собой забирала. Поэтому мы там вот всегда около универа с родственниками, пока она бегала кормить нас, да. В общем, она перевелась на биологический факультет КАЗГУ. Там она легко закончила биологический и стала преподавателем биологии. И вернулась на север со мной и со старшей сестрой моей. И, ну, я не могу сказать, что мама там всю жизнь мне говорила, давай ты будешь... Нет, она никогда мне ничего не говорила, никогда не влияла на мой выбор. Я вот сама всегда знала, что я пойду в медицинский и буду... Потом, когда уже поступила, я выбрала сразу себе специальность хирургии. С 4-го курса ходила в приём покой хирургии, вот 4-й горбольницы.
2: А как пересадка органов давно у нас в стране делается? Мне всегда казалось, что это самый просто топ медицинских услуг.
3: Ну, активно начали пересаживать в 2012 году, когда уже все органы, когда началась статистика вестись, когда открылся этот республиканский, ну, координационный центр чуть позже так начал работу, но можно отсчитывать трансплантацию органную в Казахстане в 2012 году. Почему органную, говорю, потому что еще есть тканевая, это трансплантация костного мозга. Она тоже раньше еще делалась. Естественно, были пересадки органов, например, почек здесь, в Алмате, в Союзе, то есть были эти, но они были эпизодические, не было службы трансплантационной. А с 2012 года уже существует служба. Вот.
2: Что это означает?
3: То есть служба – это когда есть орган, где забирают органы, да, то есть донорские стационары, есть трансплантологические центры, где пересаживают эти органы. И есть служба, которая это все координирует. Это республиканский координационный центр по трансплантации.
2: Ну, это колоссально. А что, во всех странах такое или передовых только?
3: Ну, естественно, не во всех, да, не во всех развивающихся, да, но уже
2: в развитых,
3: конечно,
2: есть.
3: Везде есть. Да,
2: у нас, то есть, международный опыт.
3: Да, да.
2: А вот, как я слышала, сердце для того, чтобы его пересадить, должно быть изъято очень быстро перевести. Либо еще есть, вот как Юрий Пиа рассказывал, что есть у них какой-то уже прибор, который, да, они сами сделали, чтобы жить за пределами тела, да? А у вас как? Вот, как
3: у нас вот они пионеры в этом, в машинной перфузии, то есть тот аппарат, в котором перевозить орган. Потому что сейчас мы перевозим органы на льду. То есть, если
2: донор... То есть ничего страшного вообще.
3: Нет, конечно, изменения идут. Поэтому почему начали сердце? Потому что, например, у нас в печени есть такая опция, как пересадка от родственников. Потому что печень состоит, так если грубо сказать, из двух долей. Одну из долей мы забираем у человека, пересаживаем его родному человеку, там, кому он изъявил желание стать донором. Да? Ну, это, конечно, после обследования, когда мы уверены, что донору никакой опасности нет.
2: А как это? Он что, свою печень отдает?
3: Да, прям половина.
2: А операция. Сам как существует?
3: Ну, с половиной печени можно жить.
2: А с половиной печени?
3: Да. Потом печень еще такой орган, который может расти. Вот как у ящерицы хвост растет, вот так же и печень растет. Это единственный орган у нас в организме, который растет. Печень, она имеет такую...
2: Регенерирует,
3: да. Вот. Поэтому у нас в печени есть опция забрать половину печени, а у тех, которые оперируют почки, они могут забрать одну из почек.
2: Почку, да.
3: А у сердца такой опции нету. Поэтому, конечно, именно для хронической сердечной недостаточности им нужно побольше доноров от посмертных, да, чтобы это было более развитое. И у них вот этот период ишемии очень короткий, там 6 часов. У нас в печени 6-12.
2: Ну, что 12... такое ишемия?
3: Еще раз, ну, чтобы объяснить, есть два вида донорства, да, посмертное и родственное. Родственное, когда человек живой, просто операция делаем, забираем или одну почку, или половину печени.
2: Он
3: да.
2: рядом лежит вообще, да?
3: Сначала его операция, да, а потом mm-hmm. пересаживаем часть органа, которую изъяли. А есть еще трупное. То есть нет такого, что мы из морга забираем. Нет, это такое понятие смерть головного мозга. Uh-huh. То есть все органы работают, но не работают. Все, умер мозг. Это бывает и инсульт, или понятно. Травма головного мозга после ДТП и так далее. В этом случае этот пациент, у которого случилась смерть головного мозга, которая констатирована коллегиально, консилиумом, да, он становится потенциальным донором. И у родственников спрашивается согласие, можно ли изъять органы. Если они дают согласие, этот процесс запускается. То есть момент, когда мы начинаем операцию по изъятию органов, забрали, то есть прекратилось кровообращение, то есть сердце вот этого донора остановили, забрали органы, вот с этого момента начинается ишемия. Это когда у органа нету крови. То есть, потому что человек не только у него смерть головного, у него весь, то есть у него биологическая смерть, да, и, соответственно, к органам никакого, ни кислорода, ничего не идет, то есть начинается ишемия. И вот с момента, когда мы забрали печень с этого донора, да, это называется начало ишемии. Вот с момента начала, например, в 9 утра случилось, тогда мы должны пересадить это максимум до 9 ночи. Мы печень.
2: До 9, 12 часов.
3: Да, да, максимум. Это максимум. И при этом еще, конечно, результаты будут не очень, да. А сердце... у почек, например, 24 часа. Они могут через сутки пересадить.
2: Ух ты.
3: А у сердца самое минимальное количество. Да. Поэтому, конечно, вот этот аппарат нужен больше им. Но я еще раз говорю, про этот аппарат больше поговорит Тимур Достаевич.
2: Еще раз, давайте мы тогда повторим, потому что Сапарбай Жамиля, Тимур Лесбеков приехали специально из Астаны в программу «Культурная мозаика», чтобы рассказать о своей профессии так прекрасно, как сейчас делает Жамиля. Я сижу просто потрясённая, Жамиля, что вы рассказываете, потому что людям надо это знать.
3: Да,
2: людям это нужно развивать культуру донорства тоже, понимание культуры донорства, да. И то, что врачи сами, которые вот это делают руками своими, сейчас рассказывают, это редчайший шанс вообще услышать. Спасибо вам большое, что вы приехали, захотели, да.
3: Этот аппарат для перфузии, то есть мы создаем искусственный как бы организм, который будет проводить необходимые вещества для этого органа, в основном, конечно, кислород. Вот пионеры, как еще раз говорю, это кардиохирурги, они уже выпустили вот этот свой, тот вариант, который показывали на Экспо в Токио. Сейчас, который вот президенту да, показывали, сейчас они его модернизируют, а мы идем за ними. То есть мы уже делаем...
2: Вы тоже хотите такой приборство?
3: То есть у нас с ними одна группа, то есть мы по их подобию, да, то есть под руководством их инженерной группы и их мы будем разрабатывать нашу машину для перфузии печени.
2: А Тимур Лесбеков как раз из центра
3: кардиохирургии,
2: Юрия Пя.
3: Да.
2: Нам еще, уважаемый радиослушатель, предстоит запись программы с Тимуром Лесбековым.
3: Ну, вот такая вот, в общем, у нас такая работа.
2: Как интересно. Как вот происходил процесс развития? Это понятно, что на этом пути могут быть и спады, и подъемы. А что в помощь? Государственная поддержка, мировой опыт. Что вот, как вы, в каких условиях развиваетесь-то?
3: Ну, в самом начале, да, поддержка была. Тут больше нужна поддержка, конечно, со стороны государства, родительской, да, чтобы общество было, понимало. Потому что, да, есть недоверие общества к государству. Обычно в развивающих странах так и бывает. Это понятно, поэтому со стороны вот общества нужно больше просвещения. Поэтому вот мы и всегда соглашаемся на все интервью, на все программы, потому что нужно просто просвещать. У нас трансплантации делаются только в таких центрах, которые аккредитованы. Ну, в Казахстане, по сути, вот по кардиохирургии 2 там центра, у нас по печени тоже 2. Вот. Чего идут мифы и слухи? Обычно от незнания. Да?
2: Поэтому
3: чем больше общество образовано, тем вот эти мифы все будут уходить из умов, да, людей. Поэтому сейчас наш координационный центр очень активно работает, то есть у них и сейчас у нас такое время, общество, которое больше нацелено вот на социальные сети. Координационный центр, он активно вот делает интервью с реципиентами, да, которые получили печень,
2: получили
3: органы. Поэтому вот, да, поддержка, я думаю, есть, но больше, наверное, нужно, чтобы известные люди, вот я 6 лет прожила в Японии, ну вот я как раз получала степень в Японии, И там тоже очень сложно.
2: Скажите, какую степень вы получали? Как называлась ваша работа?
3: Это называется PhD в философии и медицине, как раньше КМН.
2: В Японии это же не так часто, да?
3: Да, вот так получилось, что я поехала в Японию. Там приезжали японцы на вот первые трансплантации. И потом я поехала туда получать степень. 6 лет там прожила. И там с трансплантацией от посмертных доноров тоже проблемы. Там очень мало. Почему? Потому что они синтоисты. Тоже,
2: не
3: да, они, их должны сжечь со всеми органами, которыми они родились. Ну, сейчас это уже уходит, но Азия – такая часть земли, где трансплантация от посмертных доноров достаточно так не развита.
2: Ух ты!
3: И как из этого выходили они, по примеру, Кореи? В Корее и в Японии очень популярен спорт такой, как бейсбол. В Корее это было, что один бейсболист, что-то у него случилась смерть головного мозга, то есть травма или что-то было, и его родные дали согласие на изъятие органов. И это активно транслировалось, и после этого у них был такой прям всплеск посмертных доноров, потому что ну, известный человек, он стал донором. Конечно, таких крайностей не надо, так получилось. А у нас больше нужно, чтобы вот такие вот, как вы люди, которые имеют влияние на общество, на разные слои общества. Бывают же разные слои общества. Бывает молодежь, бывает повзрослее, бывает там интеллигенция,
2: бывает.
3: Разные бывают. И чтобы вот из каждого слоя населения общества, то их инфлюенсер, как сейчас говорит, который имеет на них влияние, он или она вещал о том, что такое трансплантация.
2: Вы знаете,

0: Понимаешь, что,
1: Да, спасибо большое.
0: конечно, конечно, само понимание этой такой общественной позиции, ты должен быть образованным, читать вообще, и как-то быть в курсе того, как человечество улучшается, не только ухудшается и там теряет уровень культуры и образования, и начинает воевать, и враждовать, убивать, а человечество, прогресс есть, оно на светлое будущее. Я сейчас сижу под таким сильным впечатлением от того, что вот у нас... Так вы из-за этого пришли, чтобы еще тоже...
1: Да, конечно.
0: Как, вы как просветитель, Да. Ой, так замечательно.
1: Из опыта, вообще, как трансплантация начала развиваться, мы называем отцом трансплантации, это Томас Тарло, он с Соединенных Штатов. Первая плеяда трансплантологов, она вышла из-под его руки, да, вот он ее обучил. И именно родственная трансплантация, которой в основном я и занимаюсь, потому что у нас трупной трансплантации не так много, родственная трансплантация — это подбор донора из родственников, да, и это всегда такая история, когда один родной человек хочет спасти другого человека, да, и вот это тоже было, это специфика трансплантации именно родственной, когда, по сути, самое первое правило врача, да, это вот не правило, как говорит, принцип «не навреди», ну, вот, знаете, наверное, да,
0: конечно,
1: с клятвы Гиппократа, да, что «не навреди», но так получается, что мы эту клятву нарушаем, да, трансплантологи, потому что мы делаем операцию тому человеку, которому операция не нужна. Нужна, да,
0: да.
1: И вот поэтому я как трансплантолог, да, как врач, мы же берем, получается, ответственность, забираем, да, да, особенно когда доноры молодые, девушки, да, дети обычно, дочки отцам отдают, да, часть печени. Это же, ну, во-первых, рубец на животе, да, большой. Риски, любые всегда операции, а это большая операция, резекция печени – это большая операция. И, естественно, как врач, я не хочу никому вредить, и поэтому я хочу, чтобы посмертных доноров было достаточно. А в Казахстане их фиксируется достаточно, много. Просто большая часть, да, больше там где-то около 86% не дают согласия. И мы вот, мы пересаживаем только те, которые там, горстка людей, которые согласились. Поэтому цель нашего приезда, да, это вот, конечно, да, вот, ну, рассказать о том, что любой человек может оказаться на месте того, которому понадобится трансплантация. Всегда я тоже думаю о том, что взрослые реципиенты, да, пациенты, которым нуждается трансплантация, они хотя бы какую-то жизнь прожили, да, пусть они даже бывают некоторые совсем молодые, да, младше меня, но они все равно какую-то жизнь прожили, видели что-то. А бывают же детки, которые вот на диализе, которые вообще не выходят из больницы, вообще не выходят, потому что им нужно ежедневное вот это вот убирать токсины из крови, которые обычно выполняют в почке, да, эту функцию.
0: А это что, врождённые?
1: У них бывает врождённые.
0: В печени, дисфункция печени, да?
1: Почек.
0: А, почек.
1: Да, печени тоже бывает врождённая атрезия, когда вот ребёнок родился, а у него вот нету выхода для этой желчи. Называется атрезия, да? Там детские хирурги как могут помогают, ну, какой-то период, но им нужна трансплантация. Поэтому всегда нужно, я думаю, думать о том, что и дети болеют, они-то ни в чем не виноваты. Бывает же, там вот сам там как-то себе заработал эту болезнь, там бывает. Все время говорят о том, что цирроз – это обычно пил,
0: алкоголь, да?
1: Это вот самый маленький процент, который у нас мы оперируем, это алкогольный цирроз. Остальное – это вирусы, которые вирусные гепатиты, которые, ну, гепатит С хорошо сейчас лечится, но все равно в какой-то период времени он даже может привести к раку, да, даже если пролеченный.
0: А я слышала, что гепатит С у нас в стране не лечится. Что
1: нет,
0: вот лечится. В Европе он давно побежден, а у нас.
1: Нет.
0: Это, знаете, это было лет 10 назад. У меня такая информация, что повезли ребенка за рубеж, потому что сказали, как? Гепатита С уже нету вообще в мире. У вас в Казахстане все еще гепатит.
1: Нет, у нас нет, гепатит С везде есть. Гепатит С у нас, между прочим, по гепатитам очень хорошая налаженная служба. У нас бесплатно лечат гепатит С и гепатит Б. То есть выдаются препараты достаточно дорогостоящие от гепатитов и дают им тем.
0: Правда в том, что у нас социальное государство, потому что я знаю, сколько супер дорогостоящих, недоступных абсолютно операций у нас делается абсолютно бесплатно.
1: Бесплатно, да.
0: И потом сейчас, знаете, такая ситуация, человеческая психология. Вот если у тебя в окружении нет этой проблемы,
1: да,
0: ты не интересуешься, не знаешь. А сколько людей, там вот дети с инклюзивными заболеваниями, вот эта транс-пересадка, не нуждаешься. Маленькие дети, как вот маленькие дети, сразу онкология. Вот что-то сейчас такое происходит, и ты думаешь, Худай Сахтар вообще, ну что творится с миром, да? За что дети? Вот действительно, взрослые зарабатывают, а дети, не успев родиться уже.
1: Да, это, ну, всякие разные заболевания, они много факторов же у них, поэтому еще играет фактор, что сейчас хорошая диагностика.

0: То есть раньше те заболевания, которые не были диагностированы, они сейчас понятны. То есть если раньше непонятно, от чего умирали, а сейчас понятно, от чего, но иногда не можем помочь, например. Мое мнение как врача, что, конечно, каждый пациент должен, особенно если про детей говорить, да, то есть родители должны спрашивать второе мнение и так далее. Но если вы выбрали врача, то нужно ему доверять. И каждый человек должен брать ответственность за свою жизнь. То есть у нас часто такое бывает. То
1: я
0: вот,
1: пришел к вам, лечите меня.
0: Лечите, то, что... Ну, и говорят, ну, вот я вам вверяю свою жизнь. Очень часто мы слышим такие слова. Вот в Японии, например, принято. Врач и пациент – это партнеры. Нет такого. Сейчас у нас чаще всего я как будто оказываюсь родителем какого-то пациента.
1: Обязаны,
0: да.
1: Обязаны. Да.
0: Потому что они перекладывают на меня полностью всю ответственность, и это не только со мной. В основном так и происходит. Поэтому общество должно понять, что их здоровье в их же руках. Начинающиеся в ежедневных решениях, что есть, как встать, куда, во сколько встать, во сколько лечь. С этого начинается ответственность. Когда взрослый человек ответственный, то есть, соответственно, он и своих детей воспитывает так. Но мы не говорим о тех заболеваниях, которые настигли человека или ребенка вследствие там, каких-то генетических поломок или там, развития какое-то там, внутриутробное. Да? То есть болезнь, которая требует пересадки там, какого-либо органа, она нет такой, что кто-то ее заслужил. Нет, просто такое случается. И заболеть может каждый. Немножко вот все время думать надо о том, что нет такого, что вот беда или болезнь может настигнуть кого-то, только соседа, только не меня. Вот в этом, да, это надо донести, что заболеть может абсолютно каждый, и я могу заболеть, и тем более сейчас такой эра аутоиммунных заболеваний, да. Есть очень много людей, которые зарабатывают себе заболевания печени сами, пытаясь улучшить свою или внешность, или что-то еще, или омолодиться. Очень много у меня пациентов, которые приходят с токсическим гепатитом, да, цирроз в исходе токсического гепатита.
1: Это
0: не
1: такое?
0: Про алкоголь. Ага. Это про лекарственное индуцированное. То есть, или он принимает бездумно лекарства, или не лекарства, а БАДы, например. Угу. Или делает, например, вот была пациентка у меня, которая заработала, которая выявила гепатит С. Единственное, возможно, мы же собираем анамнез, чтобы понять, откуда появился вирус, да, кому-то переливание крови делали, кто-то там посещал там стоматолога, не уверен за, да, вот стерильность, да, там любые процедуры, там ногти и так далее, нужно всегда быть уверенным в стерильности, да, а эта пациентка связывает с хиджамой, наверное, знаете, это
1: да.
0: Вот, да.
1: Колют, что-то кровь,
0: да,
1: пускают.
0: Даже детям такое делают. То есть любое, то есть инвазивная процедура, она имеет риск заражения инфекциями в виде вирусов гепатита С или Б.
1: Невероятно. Поэтому это же так распространено,
0: это
1: все
0: очень,
1: друг друга вообще подвергают.
0: Поэтому, то есть, это и есть тоже ответственность. То есть, если человек захотел стать как-то омолодиться и взять себе хиджаму, или для чего это делается, я не знаю, то знает всегда, что это риск инфекции. Инфекция может привести к циррозу.
1: А хиджамы – это типа омолаживаются люди?
0: Ну,
1: да? Типа кровь пускают там?
0: Кровь пускают что-то, да, да, такое, что-то вроде
1: это
0: этого.
1: Же все вот, знаете, от неграмотности, от уровня критического мышления. То есть вот доверчивость общества – это признак того, что общество молодое и
0: да.
1: Как дети, да?
0: Да.
1: Вот сейчас, мы все такие, да.
0: Сейчас у нас, наверное, да, есть такое молодое общество, потому что мы как государство вот только…
1: Молодое, да.
0: Молодые, да. Поэтому
1: все слушаем, всему верим,
0: да. Вот. Ну и, конечно, мы государство тоже должно зарабатывать кредит доверия. А мы же врачи и медицинская служба, мы же тоже как часть государства воспринимаемся. Да? Когда будет абсолютное доверие государству, тогда будет абсолютное доверие к нам.
1: Сложные профессиональные мысли люди не хотят воспринимать. А вот что-нибудь такое вот простое, совсем ерунду, которое вообще верить этого нельзя, люди верят. Это общее вот падение какого-то образовательного уровня или это вообще в мире сейчас так стало? Потому что нас все время закидывают какой-то информацией. Мы их что-то, конечно, просеиваем, но все равно что-то попадает. Токсическая информация, как я поняла. Да?
0: Это человеческий мозг, особенно сейчас мозг, который мы... Общество, естественно, поменялось. То есть у меня недавно сын делал презентацию по как социальные сети меняют общество. Да?
1: Вот.
0: То есть, поэтому никто не будет слушать долго, будет все слушать быстро.
1: 2 секунды.
0: Да, и поэтому мы тоже должны перестроиться, но просто у нас нету такой мотивации у врачей перестроиться, делать себе там ТикТоки, страницы Инстаграм. У нас просто времени на
1: вот
0: это нет.
1: Вот я это хотела спросить,
0: да.
1: Что где у вас время этим заниматься?
0: Нет, то у нас времени на это заниматься.
1: У вас должны быть такие люди, которые отдельные.
0: Ну, я думаю, мы до этого дойдем, но все поступательно. Я вообще всегда за эволюцию, не за революцию. То есть я думаю, что нужно поступательно. Мы к этому тоже придем. Сейчас очень много врачей, которые в Инстаграме. И я их сама фоловлю. Я думаю, что классно. У них вот эти вот вопрос-ответ есть. Ну, такие люди, наверное, как вот Тимур Достаевич, мы еще не совсем, хотя вроде я молодая, но я уже как-то не могу вот вещать и так далее. То есть,
1: прекрасно вещаете, раз. Во-вторых, мне много раз хорошие врачи говорили, в Инстаграме это вот те, которым реклама там, это не очень, вот, а вот мы, у нас нет времени.
0: Специальность просто другая, да, вот да. Те, которые вещают в Инстаграме, это вот доктора детские, терапевты, у них, я не говорю, что они бездельники, просто у них чуть больше времени, чем у нас, потому что мы занимаемся же хирургией, хирургия достаточно много времени занимает, и после этого еще у нас, кроме операции, как у меня сын говорит, мама, сколько самая максимальная у тебя операция длится? Я говорю, в среднем, говорю, 6 часов,
1: это
0: говорю,
1: ужасно.
0: Да. Ну, максимально бывает и больше, да, там, 8-12 часов. А он говорит, а что ты делаешь все остальное время? То есть, если у меня сын меня это спрашивает, у нас же еще есть поликлиника, то есть этот поток пациентов никогда не закончится. И почему я занимаюсь еще наукой? Потому что чисто клиника, это я вот родилась, стала врачом, пациенты были, я умру, они до сих пор останутся. И чтобы их стало меньше, нужно заниматься наукой.
1: А наука, если что, у вас какая специализация, как вы успеваете?
0: Ну, я же закончила...
1: Это практическое, да?
0: Сейчас у меня клиническая, да, клиническая наука, а я в Японии занималась фундаментальной наукой, вот. То есть моя тема была по иммунным клеткам, которые находятся именно в печени, как их усилить, чтобы рак не вернулся в пересаженную печень. Вот этим я занималась. И вот в Японии очень связана фундаментальная наука, клиническая, это называется трансляционная медицина, да? Мы пытаемся сейчас вот то, чем мы занимаемся вот с группой кардиохирургов, это как раз-таки находится такая она на грани, это больше трансляционная медицина. То есть мы хотим придумать аппарат, который будет нам помогать перевозить орган, но в последующем мы хотим еще в этом аппарате лечить рак, например. Да? То есть изымать, делать там операции вне органа, вне человека, да? Потому что у нас есть такой опыт, потому что мы делаем трансплантации. Да? И чтобы это в будущем помогло, например, те, которые мы сейчас не можем в человеке оперировать, чтобы вытащить эту печень, прооперировать и поставить ее обратно. То есть для этого и наука. Наука, она не дает результатов моментальных. Как, например, вот мы вылечили пациента, все, вот он вот здесь умирал, тут он выжил, вышел и дальше пошел работать, например, да, в идеале. Это моментальный результат, который видит врачебный результат, результат работы врача. А результат работы научного сотрудника, науки, это может быть, вот бывает, которые вот недавно получили Нобелевскую премию, они это придумали там, в 80-х, 60-х годах.
1: Да.
0: Просто роль государства именно в том, что не давать нам ограничений по срокам. Я надеюсь, что это будет, когда, не знаю, потому что, государство, еще раз говорю, у нас молодое, поэтому все остальные государства, у которых такой большой опыт, да, они, конечно,
1: с
0: историей, да. Как раз, что я вернулась в Казахстан, что мы продолжаем работать, несмотря на трудности. Везде можно остаться. Можно в любую страну поехать, там поработать. Нет такого, что меня там ждали с распростёртыми объятиями, оставайся там, я не гений. Себя нормально оценим. Я всегда за то, что, конечно, нужно возвращаться в свою страну, там, где родился, потому что корни, и человек без корней, он не человек, поэтому я и вернулась, потому что вся моя семья здесь. Почему я все время в Алмату приезжаю? Потому что половина моей семьи здесь. Поэтому в любой другой стране такого не будет.
1: Вы на английском, естественно, науку двигали, да?
0: Да.
1: У вас есть казахский язык?
0: Все языки, которые...
1: Все языки, да? Хорошо. Я слышу немножко, что вы специалистка такая современная, да, когда все языки есть. Такое родство ощущаю с вами, потому что это... Мы с вами представители прямо где-то вот не на разных полюсах. Мы прямо в одном направлении двигаемся, да? Мне тоже приходится все время заниматься просвещением. Мне хочется, чтобы людям было более понятно и близко то, чем я занимаюсь. А вы сейчас, вы просто говорите, люди, мы вас спасаем, пойдите нам навстречу в том числе. Вы спасаете людей, и мы спасаем духовно, а вы спасаете физически, вы жизни спасаете людей. И вот эта вот некоторая зашоренность, некоторая ментальная отсталость, она должна быть скорее преодолена. Уважаемые радиослушатели, посмотрите, какой чудесный разговор в программе «Культурная мозаика». Сегодня я благодарю Жамилю, и мы продолжим в следующей передаче наш увлекательный разговор.
0: Спасибо большое.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для таланта. Да, получается.
2: Да.
4: «Культурная мозаика» с Женей Аубакировой –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женеев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.